0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.
0: Барановичи FM на 100.0.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком «плюс».

0: Барановичи FM. Наше радио.
1: Escucha el ritmo.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Баранович ФМ. Радио нашего города.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком «плюс».

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Она-то самая-самая. Наверное, так люди и находят друг друга. Она-то самая-самая. Все происходит случайно. Когда ты этого не ждешь?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: и 0.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. 17 граней единства. Общественно-политический марафон примут 6 населенных пунктов Беларуси. Сегодня единый день безопасности дорожного движения. Об этом и другом подробнее. 6 населенных пунктов Беларуси объединит общественно-политический марафон «17 граней единства». Мероприятие стартует 29 августа сразу в 4 регионах страны, а 5 сентября продолжится еще в 3. Одним из первых форум примет агрогородок Кривляны Брестской области. Здесь интерактив развернется на стадионе средней школы и станет частью районных дожинок. Для гостей подготовят мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, спортивные состязания, викторины, крио-шоу и развлекательную программу с ростовыми куклами. Кроме того, к акции подключатся поселки Лиозна и Шумилина на Витебщине, город Ельск на юго-западе Гомельщины, мосты Гродненская область, а также Столин. Достижения в профессиональной деятельности начальника финансового отдела Барановичского райисполкома Татьяны Климок отмечены на республиканском уровне. Указом президента Беларуси она удостоена медали за безупречную службу 3-й степени. Высокую государственную награду руководителю вручил первый заместитель главы Брестской области Дмитрий Городецкий. Торжественная церемония состоялась накануне в рамках заседания облсполкома. Безопасность детей в школах Беларуси основательно усилят. Уже на входе будут следить, чтобы в учебное заведение не пронесли ни один опасный или запрещенный предмет. Теперь на законодательном уровне сотрудникам милиции и сторожевой охране разрешено выборочно досматривать ручную кладь учащихся. Вводится обязательный досмотр не только школьников, но и взрослых посетителей, включая родителей. Такие полномочия закреплены постановлением Совмина. В список запрещенных предметов входят оружие, колюще-режущие вещи, пиротехника, горючие жидкости, спички, зажигалки, алкоголь, табак и вейпы. Как пояснил первый заместитель начальника Минского городского управления Департамента охраны МВД Беларуси Александр Морозов, досмотр вещей и ручной клади несовершеннолетних проводится работником Департамента охраны только в присутствии законного представителя либо педагогического работника, как контактно-визуальным способом, так и с использованием технических средств – металлодетекторов. При обнаружении каких-либо запрещенных предметов они будут передаваться педагогам на ответственное хранение, а информация об этом сообщаться родителям. Аналогичные меры давно действуют в школах многих стран. Беларусь перенимает эту практику, адаптируя ее к своим реалиям. В продолжение темы. Первый и главный урок – безопасность. Так звучит единый день безопасности дорожного движения, который 28 августа пройдет по всей республике. Акция тесно связана с началом учебного года и призвана уберечь школьников от ДТП. Как сообщил старший госавтоинспектор отдела ГАИ Барановичского ГУВД Андрей Буслович, особое внимание обращено к водителям. Их призывают быть предельно бдительными за рулем, особенно вблизи школ и пешеходных переходов. Кроме того, в рамках продолжающегося специального комплексного мероприятия «Внимание, дети!» автомобилистам напоминают об обязательном включении ближнего света фар в дневное время. Такое простое действие заметно повышает видимость транспорта и помогает предотвратить аварии. К новостям компании. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8-033-660-28-28.
3: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
3: Филиалу «Барановичи Водоканал» на постоянную работу требуется слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию.

0: изготовлению электрооборудования, машинист экскаватора, машинист крана автомобильного, водитель автомобиля. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 45 03 98 45 03 98.
1: Акция месяца в оптике на Советской 82/1. Скидка до 60% на оправу при заказе очков студентам, школьникам, учителям и преподавателям. Бесплатный прием врача-офтальмолога. Действуют социальные скидки. Подробности у консультанта. Телефон А1, код 29-153-83-92. Оптика Советская 82/1.
2: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп. Копи баллы и выигрывай. Электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
5: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
6: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
7: Находиться в дороге мне по душе.
4: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Я устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
3: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Потрясающая новость. Йо Суши Роллы уже в городе. Улица Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС. Код 29-582-87-16.
5: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
6: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
7: Телефон рекламной службы 60 36 36.
8: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Агрогородок «Жемчужный» готовится принять главный праздник аграриев. До дожинок 2026 остались считанные дни. Коммунальный автопарк Барановичей продолжает расти. На текущей неделе плюс 5 машин. Об этом и другом подробней. В Минске подведены итоги мероприятия, которое в образовательной среде назвали «мозговым штурмом для управленцев». Речь идет о второй национальной школе ректоров. Два дня шли серьезные дискуссии, проводились стратегические секции и, как результат, принята дорожная карта для всей высшей школы страны. Главный лейтмотив пленарного заседания – ректор сегодня – это не просто хозяин кабинета, а антикризисный менеджер. И задача номер один – кадровый суверенитет. Показатель в 45% остепененности профессорско-преподавательского состава к 2030 году – требование госпрограммы «Беларусь интеллектуальная». Отдельное внимание было уделено идеологическому фронту. Без компромиссов прозвучала справедливая аксиома. Если педагоги не займут сознание современного поколения в соцсетях, им завладеют другие. Поэтому решения на базе вузовских медиа-центров должны заработать молодежные редакции в связке с блогерами, лидерами мнений и ведущими СМИ. Барановичская земля живет предвкушением масштабного события. 5 сентября здесь встретят областной фестиваль тружеников села «Дожинки-2026». Центром торжества станет агрогородок «Жемчужный». Именно ему выпала честь принять гостей со всего первого региона. В полях завершена уборочная кампания, но в самом поселке кипит работа. Преображение коснулось буквально каждого строения, от жилых домов до общественных зданий. И это не просто подготовка к празднику. После его завершения местные жители получат комфортную, уютную инфраструктуру, которая останется с ними на долгие годы. Особое внимание уделено центральной площади и Дому культуры. Проведена реновация как внешних, так и внутренних интерьеров. Теперь, по мнению сельчан, это уже не рядовой клуб, а настоящий арт-плейс – пространство для творчества и вдохновения. На фасадах многоэтажек появились муралы с изображением главных героев – аграриев. Не осталась в стороне и соседняя деревня Новая Мышь. Там свежий облик приобрели детская школа искусств, районная библиотека, аграрный колледж и другие учреждения. В парке отдыха установлены новые скульптуры, а на въезде красуется приветственный знак, радушно приглашающий гостей. Ход всех работ курирует руководство Брестского облсполкома и лично помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский. Сейчас на объекте идет финальная уборка после реконструкции. По предварительным прогнозам, дожинки в Барановичском районе соберут около 10 тысяч участников и зрителей. 1 сентября во всех учреждениях общего среднего образования Беларуси пройдут торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний. Важной частью праздничных линеек станет проведение единого урока на тему «Знания сегодня, сила и процветание Беларуси завтра». Главная цель – воспитание у подрастающего поколения чувства гордости и ответственности за свою страну, уважение к историческим и современным достижениям белорусского народа, а также осознание важности сохранения культурного и духовного наследия для будущих поколений. Продолжаем выпуск. Автопарк службы санитарной очистки и уборки Барановичского ЖКХ продолжает расширяться. Только за последние два дня его пополнили сразу 5 единиц спецтехники. 26 августа из Могилева доставили один контейнерный и два мусоровоза с задней загрузкой и вместительными кузовами по 17 кубометров. В четверг к ним присоединились еще две аналогичные машины. Как уточнила заместитель генерального директора городского жилищно-коммунального хозяйства Елена Пугач, с начала года на баланс предприятия уже поступило 7 мусоровозов и 2 автомобиля для перевозки контейнеров. Но это не финал. До конца 2026-го ожидаются еще 2 единицы транспорта, в том числе один крупногабаритный мусоровоз объемом 24 куба. Все эти обновления ради одной главной цели – чтобы улицы сияли чистотой, а дворы радовали уютом. К новостям компании. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи в связи с расширением производства приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 80 163 59 95 24. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа. Ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону 8 029 716 44 44. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте.
3: Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
4: Цветы – это язык любви. Свежие и изысканные букеты для любого повода в магазине «Дари цветы» на Мицкевича 9. Специальное предложение ждут вас. Доставка.
5: Тратите. Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
6: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781-13-95.
7: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
8: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
9: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
10: Телефон рекламной службы 60-36-36.
11: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующее звук.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
5: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ.бай.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Цветы – это язык любви. Свежие и изысканные букеты для любого повода в магазине «Дари цветы» на Мицкевича 9. Специальное предложение ждут вас. Доставка.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствия чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
1: Школа уже близко. В магазине «Красная цена» стильные и модные пиджаки и брюки, свитеры и джемперы, обувь и рюкзаки. За школьной формой в магазин «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж. Учебный год без хлопот.
3: Гастропабий Чехов – новинка. Домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы любим сами, с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
4: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
5: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
1: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши» и роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
4: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
5: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности 7 карат только по телефону плюс 3529-689-77-78.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Российской Федерации. Программой запланированы переговоры с Владимиром Путиным. Глава государства обсудит ключевые направления двустороннего сотрудничества. Обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности. Состоится также встреча белорусского лидера с председателем правительства соседней страны Михаилом Мишустиным. В центре внимания будут практические аспекты в развитии белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, реализация кооперационных проектов. Новомышский аграрный колледж Барановичского района встретит учащихся в преображенном виде. В учреждении обновили фасад здания, благоустроили территорию и провели текущий ремонт аудиторий. Важнейшим элементом модернизации станет лаборатория точного земледелия, сообщила первый заместитель начальника главного управления по образованию Брестского облсполкома Татьяна Савич. По ее словам, это первая опытная платформа в регионе. Она включает цифровые тренажеры, позволяющие моделировать реальные процессы за рулем сельскохозяйственной техники. В помещении установят систему автоматического вождения трактора, двух моделей и опрыскивателя. Современное оборудование поставлено и в другие мастерские. Кроме того, закуплены 3 энергонасыщенных трактора и 2 автомобиля МАЗ. В учебный процесс также ведут модульный интерактивный комплекс, симулятор кабины зерноуборочного комбайна. Татьяна Савич подчеркнула, что переоснащение направлено на повышение качества подготовки будущих специалистов. Укрепление материально-технической базы заведения проводится в рамках подготовки к областному фестивалю ярмарки тружеников села Дожинки, который состоится 5 сентября в агрогородке «Жемчужный». Продолжаем выпуск. У православных верующих 28 августа один из 12 важнейших праздников в церковном календаре Успения Пресвятой Богородицы. Это одновременно скорбная и светлая дата. Печаль от окончания земного пути Матери Иисуса смешана с радостью по поводу ее воссоединения с Сыном. Сегодня священнослужители в голубых одеяниях. В храмах проходят праздничные литургии, которые начались еще накануне. Этому дню предшествует строгий двухнедельный пост. Одна из традиций – освящение свежего хлеба и зерна нового урожая. В народе считают, что данный период – переход от лета к осени. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.
0: Наше радио. Баранович FM.

0: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.
2: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
2: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком-шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком-шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
7: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович, ФМ, новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений и дополнений в Хартию Шанхайской организации сотрудничества. Цель – приведения документа в соответствии с международно-правовой базой и сложившейся практикой. На проведение переговоров по проекту международного договора уполномочено Министерство иностранных дел. В Брестской области за прошедший период 2026-го в студотрядах БРСМ отработали практически 4900 подростков. Эта цифра в полтора раза превышает показатели прошлого года, сообщила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Брестского облсполкома Валентина Зданевич. С января по июль в свободное от учебы время трудоустроены около 6000 человек из числа несовершеннолетних, на 400 больше, чем за аналогичный период 2025-го. Контролируемый полезный досуг и временная трудовая занятость являются важными составляющими в профессиональной адаптации, формировании гражданской позиции и развитии личностных качеств подрастающего поколения. И о спорте. Сегодня стартует 20-й тур футбольного чемпионата Беларуси. Первые встречи состоятся в Витебске и Гомеле. Три поединка пройдут 29 августа. Минская «Динамо» примет на поле национального футбольного стадиона гостей из Барановичей. В настоящее время наш клуб, проведя 19 матчей и набрав 18 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса, вечером 15-18, ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».
0: На 100 и 0.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса. Вечером 15-18. Ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону +35 29 689 77 78.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
7: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Реклама.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик-авто.бай».
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Беларусь и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов к 2030 году. Об этом говорили в Совете Республики во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в нашей стране Нуридином Мамажоновым. Сегодня сотрудничество между государствами развивается в сферах экономики, образования, здравоохранения, молодежной и исторической политики. Также стороны активно взаимодействуют на международных площадках. На Брещине уделяется большое внимание вопросам обеспечения жильем семей, воспитывающих троих и более несовершеннолетних. В 2026-м в юго-западном регионе планируется улучшить бытовые условия 1480 многодетных. И уже за 6 месяцев ключи получили около трети из них. Об этом сообщил председатель комитета по архитектуре и строительству облсполкома Андрей Слуцкий. По его словам, одним из приоритетных направлений остается возведение индивидуальных домов. В текущем году сдано в эксплуатацию 168 тысяч квадратных метров, что составляет 63% от общего объема ввода жилья по области. Строительный комплекс первого региона включает порядка 990 организаций. В данной сфере занято 4,7% населения. В Барановичах за период с 21 по 27 августа свои первые в жизни документы, свидетельства о рождении получили 27 младенцев. На этот раз мальчиков 18, что вдвое больше, чем девочек, сообщила заместитель начальника отдела ЗАГС горосполкома. Светлана Карпович отметила, уходящая неделя ознаменована двойным счастьем. На свет появились близнецы. И сын, и дочка сразу в одной семье. По-прежнему в лидерах первенцы, их 13. Вторых детей 9. Три супружеские пары приобрели статус многодетных, а две теперь воспитывают четверых. Топ популярных имен составили Артем, Марк, Ян и Вера. В число редких попали Георгий, Филипп, Амелия, Надежда, Оливия. Одного малыша назвали Марсель, что в переводе с латинского означает «воинственный» или «посвященный Марсу». К слову, рейтинг рождаемости в текущем году пока возглавляет январь – 96 детей. Осень, возможно, принесет новые рекорды. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса. Вечером 15-18. Ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее?

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса. Вечером 15-18. Ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Girls.
1: Реклама.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

0: Реклама.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Тратите. Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
4: Акция месяца в оптике на Советской 82/1. Скидка до 60% на оправу при заказе очков студентам, школьникам, учителям и преподавателям. Бесплатный прием врача-офтальмолога. Действуют социальные скидки. Подробности у консультанта. Телефон А1, код 29-153-83-92. Оптика Советская 82/1.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Аграрии Беларуси намолотили 8 миллионов 819 тысяч тонн зерновых с учетом рапса, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода. В разрезе областей лидерство сохраняет Минская область, где 2 миллиона 361 тысяча тонн. Вклад в общий каравай брещины – 1 миллион 637 тысяч. Убрано культур на зерно с учетом рапса без кукурузы на площади 2 миллиона 397 тысяч гектаров, что составляет 97%. В счет госзаказа поставлено 605 тысяч тонн продовольственного зерна и 92 тысячи тонн пивоваренного ячменя. Параллельно в стране началась массовая уборка сахарной свеклы. Накопано 251 тысяча тонн корнеплодов при средней урожайности 397 центнеров с гектара. Темпы выше прошлогодних. Продолжается кормозаготовительная кампания. Общий объем в пересчете на кормовые единицы достиг 3 миллионов 922 тысяч тонн, 39% от годового плана. На следующей неделе у белорусских школьников начнется новый учебный год. Перед этим специальная комиссия проверила готовность каждого учреждения образования. Все выявленные недостатки устранены, сообщил заместитель министра образования Владимир Долженков. К слову, 2000 школ получили те или иные замечания, но в настоящий момент недочеты ликвидированы. Все объекты соответствуют требованиям по техническому обеспечению, условиям безопасности и другим параметрам. Продолжаем выпуск. Первый и главный урок – безопасность. Под таким девизом проходит сегодня в стране единый день безопасности. Особое внимание сосредоточено на проведении профилактической работы с родителями и водителями, рассказал старший госавтоинспектор отделения ГАИ Барановичского РОВД Игорь Гордейко. Сотрудники госавтоинспекции посещают в районе трудовые коллективы, разъясняют взрослым причины и последствия ДТП с участием детей, напоминают о правилах движения на велосипедах и средствах персональной мобильности. За нарушение ПДД наряды ДПС контролируют соблюдение скоростных ограничений, правил безопасной перевозки детей, проезда пешеходных переходов, остановки и стоянки транспортных средств, пресекают нарушения со стороны пешеходов и велосипедистов. Игорь Гордейко обратил внимание, что водители по 5 сентября должны днем при движении использовать ближний свет фар или дневные ходовые огни и быть предельно внимательными при движении по дворам, вблизи детских учреждений и проезде пешеходных переходов. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса. Вечером 15-18. Ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».
0: Барановичи ФМ. Наше радио.

0: Реклама.
1: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейском. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Я его купила. Купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
4: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
5: Стоп, проведение акции по реальности 5-6. Подробности в 7 карат. Или по телефону плюс 7-29-689-77-78.
6: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса. Вечером 15-18. Ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: see a red flag walking by, it really does it for me. He doesn't know me, but he told me that he really loves me. We're getting married and we're buying a boathouse in Bali. This is a red flag, this is a red flag. I'm trying to level, but the devil's telling me we're perfect. You see...
1: Баранович FM новости.
2: В Барановичах 13.30 и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Саша Машкетова. Добрый день. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Российской Федерации. Программой запланированы переговоры с Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Тематики обеспечения безопасности. Состоится также встреча белорусского лидера с председателем правительства соседней страны Михаилом Мишустиным. В центре внимания будут практические аспекты в развитии белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, реализация кооперационных проектов. На Брещине уделяется большое внимание вопросам обеспечения жильем семей, воспитывающих троих и более несовершеннолетних. В 2026-м в юго-западном регионе планируется улучшить бытовые условия 1480 многодетных. И уже за 6 месяцев ключи получили около трети из них. Об этом сообщил председатель комитета по архитектуре и строительству облсполкома Андрей Слуцкий. По его словам, одним из приоритетных направлений остается возведение индивидуальных домов. В текущем году сдано в эксплуатацию 168 тысяч квадратных метров, что составляет 63% от общего объема ввода жилья по области. Строительный комплекс первого региона включает порядка 990 организаций. В данной сфере занято 4,7% населения. Продолжаем выпуск. Новомышский аграрный колледж Барановичского района встретит учащихся в преображенном виде. В учреждении обновили фасад здания, благоустроили территорию и провели текущий ремонт аудитории. Важнейшим элементом модернизации станет лаборатория точного земледелия, сообщила первый заместитель начальника главного управления по образованию Брестского облсполкома Татьяна Савич. По ее словам, это первая опытная платформа в регионе. Она включает цифровые тренажеры, позволяющие моделировать реальные процессы за рулем сельскохозяйственной техники. В помещении установят систему автоматического вождения трактора двух моделей и опрыскивателя. Современное оборудование поставлено и в другие мастерские. Кроме того, закуплены 3 энергонасыщенных трактора и 2 автомобиля МАЗ. В учебный процесс также ведут модульный интерактивный комплекс, симулятор кабины зерноуборочного комбайна. Татьяна Савич подчеркнула, что переоснащение направлено на повышение качества профессионального становления будущих специалистов. Укрепление материально-технической базы заведения проводится в рамках подготовки к областному фестивалю ярмарки тружеников села Дожинки, которые состоятся 5 сентября в агрогородке «Жемчужный». И о спорте. Сегодня стартует 20-й тур футбольного чемпионата Белоруссии. Первые встречи состоятся в Витебске и Гомеле. 3 поединка пройдут 29 августа. Минская «Динамо» примет на поле национального футбольного стадиона гостей из Барановичей. В настоящее время наш клуб, проведя 19 матчей и набрав 18 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
1: Погода.
2: Конец августа в Беларуси все-таки будет летним. Уже с пятницы началось поступление более теплого воздуха с южных широт. Столбик термометра пополз вверх. Однако в последние выходные месяца атмосферные фронты принесут неустойчивую погоду с дождями и порывистым ветром. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса. Вечером 15-18. Ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бдк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Баранович FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса. Вечером 15-18. Ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
2: Гастропабе Чехов – новинка, домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами, с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
3: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
4: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
5: Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Любить своего малыша — это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает: забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Цветы – это язык любви. Свежие и изысканные букеты для любого повода в магазине «Дари цветы» на Мицкевича, 9. Специальное предложение ждут вас. Доставка.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Министерство сельского хозяйства и продовольствия утвердило рабочий план осенних полевых работ на 2026 год, сообщили в пресс-службе ведомства. Документ задает четкий ритм, высокие стандарты и технологическую дисциплину для аграриев всей страны, закладывая надежный фундамент для урожая будущего года, отметили в пресс-службе. Для бесперебойной координации усилий сформирован штаб и оперативные рабочие группы в каждой области. Такая система гарантирует, что в самый ответственный период ни одно хозяйство не останется без методической и практической поддержки. Озимыми культурами планируется засеять почти 2 миллиона гектаров площадей, включая около 1,5 миллиона гектаров зерновых и более 450 тысяч гектаров рапса. Отдельный раздел плана посвящен современным агротехническим рекомендациям. С учетом изменения климата и потепления осенних периодов, ученые скорректировали оптимальные сроки сева, сместив их на более поздние даты. В Барановичах в городском доме культуры в рамках республиканского информационно-просветительского проекта «Пульс страны. Факты, тренды, смыслы» состоялась диалоговая площадка с министром культуры Беларуси Маратом Марковым. Представители трудовых коллективов поднимали актуальные не только для города, но и страны вопросы. Директор Дворца детского творчества Людмила Демидович предложила запустить республиканскую программу «Партнерство», которая предполагает проведение профессиональными театрами мастер-классов для любительских студий с дальнейшей возможностью для ребят получать эпизодические роли в спектаклях. Марат Марков поддержал инициативу, отметив при этом, что потребность молодых актеров в столице существует.
2: Я думаю, что предложение правильное. Я, по сути, попробую этот вопрос реализовать уже на уровне министерства. По крайней мере, сделать первые шаги.
1: Директор Барановичского краеведческого музея Наталья Шестак обратила внимание министра на низкую зарплату работников культуры. Сегодня она составляет порядка 65% от общего уровня по стране, что создает разрыв между социальным значением профессии и ее материальной оценкой. Марат Марков признал, что деятельность работников сферы оценивается не на должном уровне и необходимо повышать как материальную оценку труда, так и престиж специалистов в этой сфере.
2: Мы сейчас действительно столкнулись с проблемой, особенно то, что касается небольших учреждений культуры, библиотек, которые входят в систему Министерства культуры. А вы знаете, что это более 2500 библиотек. Домов культуры небольших, в том числе в регионах, там зарплаты действительно очень маленькие. И вот этот вопрос требует такого централизованного решения и подхода. Как его решать? Это уже второй вопрос. Но то, что проблема существует, и над этой проблемой мы будем думать и будем этим заниматься, я в любом случае вам обещаю, потому что меня это точно так же волнует, как и вас.
1: Продолжаем выпуск. Около 56 тысяч учеников по всей Беларуси будут подвозить до школ на автобусах. Планируется задействовать порядка 1600 транспортных средств. В этом году за счет республиканского бюджета приобретено 104 автобуса МАЗ. Местные органы власти закупили 45 единиц. За счет спонсорской помощи – 6. Все они прошли техническую проверку. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса, вечером 15-18. Ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: Реклама. Donor Room знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Donor Room на Ленина 49. А еще Donor Room на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса. Вечером 15-18. Ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Правительства Беларуси и России находят взаимовыгодные решения, но сложностей хватает. Об этом заявил премьер-министр. Александр Турчин отметил, что у партнеров традиционно широкий спектр направлений сотрудничества, включая энергоносители, продукцию промышленности и продовольствие. Планомерная ежедневная работа идет по всем пунктам. У каждой стороны свои интересы, но сбалансированные договоренности позволяют из года в год наращивать объемы товарооборота, подчеркнул Александр Турчин. Не просто рубашка, а духовный оберег. Батькову кошелю получили 4 супружеские пары, у которых родился 3-й ребенок. Мероприятие по традиции состоялось в отделе ЗАГС горосполкома. Поздравить родителей и передать подарки в виде деревянного сундучка с национальной сорочкой пришли председатель Барановичского городского совета депутатов Виктор Колосовский и лидер городского отделения партии «Белая Русь» Елена Соловей. Виновниками торжества стали 2 мальчика и столько же девочек. По словам Виктора Колосовского, в Беларуси большая семья всегда была и остается особой ценностью, которую мы бережно храним. Поддержка многодетных является главным приоритетом государства. Вручая льняные кошели, глава депутатского корпуса пожелал, чтобы они принесли тепло и благополучие в дома. А счастье, любовь и детский смех всегда жили рядом с обладателями этого символа. Продолжаем выпуск. 28 августа – финальный день съемок телекастинга в талант-шоу «Фактор Бай». Наставники уже услышали около 50 историй. Это один из самых волнительных этапов. Ведь подавляющее число участников впервые оказывается на большой сцене. Камеры фактически работают в режиме нон-стоп. Все приходят рано и уходят далеко за полночь. К слову, 20 объективов круглосуточно фиксируют эмоции конкурсантов и членов жюри. Пока герои проекта не могут раскрывать всех подробностей своих выступлений, в тайне остаются все «да» и «нет» от судей. Однако звездный час исполнителей настанет уже 16 октября. День премьеры первой серии 6 сезона. До этого времени практически все под грифом «секретно». С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов. В течение дня 21-23 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя, пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see!
3: What?

0: Реклама.
1: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Беларусь выполняет и даже перевыполняет свои обязательства перед Россией по программе сотрудничества. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает Белта. Президент поблагодарил Михаила Мишустина и правительство Российской Федерации за безукоризненное выполнение договоренностей с Республикой Беларусь. Почти 600 курсантов первых курсов Академии и колледжа МВД принесли присягу на верность Родине. Торжественный ритуал прошел на площади государственного флага в Минске. Выступая на церемонии принятия присяги, министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков отметил, что это важное событие не только для выпускников учебных заведений, но и для всего силового блока. Глава МВД отметил растущую востребованность у молодых людей профессий, связанных со службой в органах внутренних дел и в целом с правоохранительным блоком. Символично, что в год белорусской женщины министерство увеличило прием девушек в милицейские учебные заведения. Иван Кубраков выразил уверенность в том, что это мотивированные люди. Продолжаем выпуск. Сегодня в Барановичах проведен областной конкурс профессионального мастерства среди рабочих зеленого строительства, приуроченный к предстоящему празднику тружеников села областным дожинкам. Главная тема всех творческих работ – прославление белорусской женщины, труженицы, матери и хранительницы домашнего очага. 15 участников из разных регионов Брещины представили свои композиции, рассказала заместитель директора по экономике и идеологической работе Барановичского районного ЖКХ Татьяна Кукета. В своих работах специалисты использовали цветы, декоративные кустарники и малые архитектурные формы. Живописные клумбы, арки и скульптуры украсили различные локации в агрогородке «Жемчужный» и деревне «Новая мышь». Лучшими признаны проекты Ляховичского и Ивацевичского ЖКХ. Второе место разделили Барановичское городское и Березовское ЖКХ. Третье – ЖЭО города Пинска и Брестское предприятие «Коммунальник». Приз оргкомитета завоевали специалисты Жабенковского жилищно-коммунального хозяйства. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Школа уже близко. В магазине «Красная цена» стильные и модные пиджаки и брюки, свитеры и джемперы, обувь и рюкзаки. За школьной формой в магазин «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж. Учебный год без хлопот.
2: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
5: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044, 781, 13, 95.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
7: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

Добрый день, мы снова выходим на исходную. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы можем размеренно и спокойно провести сразу два смс-розыгрыша, где разыграем вкусные подарки, так что держите под рукой мобильный телефон, чтобы оказаться самым активным, и плюс ответить правильно на вопрос смс-викторины. Но прежде давайте освежим в памяти. На календарной странице 28 августа, пятница, поэтому пожелаю вам хорошего вечера и настроения. Следующие два часа времени делимся свежей информацией, музыкой, стараемся держать себя в тонусе, ну и готовимся перейти в игровую рубрику «Brainstorm».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
6: Гастропабе Чехов новинка. Домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами, с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
7: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
8: Телефон рекламной службы 60-36-36.
9: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
10: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Мега скидки от суши-бара Йо Суши Роллы. Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш инстаграм, все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В, телефон 8029-582-8716, 582-8716.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня сет под названием «Вайб Барановичи». Он достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде смс 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 28 августа в 1937 году, основана знаменитая японская автомобилестроительная компания, которая первая в мире вышла на показатель 10 миллионов машин в год. Как вы думаете, о какой компании идет речь? Вариант первый – Toyota, вариант второй – Honda и вариант третий – Nissan. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 28 августа в 1937 году, основана знаменитая японская автомобилестроительная компания, которая первая в мире вышла на показатель 10 миллионов автомобилей в год. Как вы думаете, о какой марке идет речь? Вариант первый – Toyota, вариант второй – Honda и вариант третий – Nissan. Если перечисленные варианты вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот из них, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалогу 2006. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 329-77-78.
4: Филиалу Барановича водоканал на постоянную работу требуется слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист экскаватора, машинист крана автомобильного, водитель автомобиля. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 450398. 450398.
5: Невероятно жаркие скидки в золотой мечте. Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из золотой мечты. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
6: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
8: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
9: Акция месяца в оптике на Советской 82/1. Скидка до 60% на оправу при заказе очков студентам, школьникам, учителям и преподавателям. Бесплатный прием врача-офтальмолога. Действуют социальные скидки. Подробности у консультанта. Телефон А1, код 29-153-83-92. Оптика Советская 82/1.
10: Тратите! Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
11: Телефон рекламной службы 60-36-36.
12: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
13: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Задание вышло довольно занятным. Мы интересовались, как называется знаменитая японская автомобилестроительная компания, которая первой в мире произвела 10 миллионов машин за один календарный год. И это было не так давно. Рекорд был поставлен в 2012 году. А сама компания называется Toyota. Как многие из вас догадались, еще в 2024 году Сакити Тойода изобрел автоматический ткацкий станок Toyota модель G. Принцип дзидока, означающий, что машина останавливается сама, когда возникает проблема, стал позже частью производственной системы Toyota. Ткацкие станки собирались на небольшой производственной линии. В 29 году патент на автоматический ткацкий станок был продан британской компании, а полученная от продажи сумма стала стартовым капиталом для развития автомобильного производства. В 1929 году Киитиро Тойода, сын Сакити Тойода, совершил поездки в Европу и США для изучения автомобильной промышленности и в 1930 году приступил к разработке автомобилей с бензиновым двигателем. В 1934-м компания произвела свой первый двигатель, а двумя годами позже начала разрабатывать свой первый автомобиль. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 7173. Поздравляем, ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить сет вайб Барановичей, и отдельно благодарим кафе «Йо Суши Роллы» за партнерство. Мега скидки от суши-бара «Йо Суши Роллы», обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм, все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В, телефон 8029-582-87-16, 582-87-16.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко уверен, что Россия и Беларусь справятся с общими проблемами. С подарками и вниманием. Глава Барановичей посетил детский дом семейного типа. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко уверен, что Россия и Беларусь справятся с общими проблемами. Об этом он заявил на встрече с председателем правительства соседней страны Михаилом Мишустиным, передает Белта. В ходе разговора стороны детально обсудили ситуацию на юге Беларуси и на западе Российской Федерации. Обстановка на приграничных территориях находится под постоянным контролем. Несмотря на трудности, государства совместно примут необходимые меры для сохранения порядка, отметил лидер республики. Совсем уже скоро, после трех насыщенных летних месяцев, дети вновь погрузятся в атмосферу учебы и теплого общения с одноклассниками. Они будут старательно учиться, открывая для себя удивительный мир знаний. Перед началом нового учебного года председатель Барановичского горосполкома Максим Антонюк, начальник управления по образованию Татьяна Шестак и заведующий сектором охраны детства Мария Князева навестили воспитанников детского дома семейного типа «Карпович» с подарками, сладостями и теплыми пожеланиями добра и вдохновения. Дети, вернувшиеся со оздоровительного лагеря, делились впечатлениями о проведенном времени, рассказывали о летнем отдыхе и планах на будущее. Особого внимания заслужил первоклассник Кирилл, который получил в подарок от главы города школьный рюкзак, наполненный канцелярскими принадлежностями. В семье Татьяны Александровны и Игоря Михайловича заботой и домашним теплом окружены 11 мальчишек и девчонок. В следующем году детскому дому семейного типа «Карпович» исполнится 20 лет. За эти годы здесь выросло не одно поколение ребят. Воспитанники нашли свое призвание в жизни, получили образование и создали собственные семьи, сохранив теплую связь с домом, где их окружали заботой и любовью. Максим Антонюк пожелал ребятам успехов в учебе и интересной, насыщенной событиями школьной поры. В нашей стране созданы все условия, чтобы получить качественное образование и занять достойное место в жизни. Пусть воплотятся в жизнь мечты. Продолжаем выпуск. Последняя пятница лета в агрогородке «Мир» прошла под знаком образования. В сельском доме культуры собрались учителя со всего Барановичского района на ежегодную августовскую конференцию. Тема встречи – «Будущее в настоящем». На мероприятии присутствовали почетные гости – заместитель председателя райисполкома Михаил Борисевич, глава депутатского корпуса Алексей Еременко и председатель районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки Наталья Щербацевич. В своем выступлении начальник отдела по образованию райисполкома Ольга Валяк четко обозначила задачи. Школа должна выпускать людей ответственных, уверенных и конкурентоспособных, таких, которые не потеряются нигде и смогут реализовать себя в выбранной сфере. Новый учебный год обещает быть насыщенным. Яркие проекты, интересные встречи, спортивные и творческие победы, подчеркнула руководитель. Традиционно на конференции подвели итоги проделанной работы и определили планы на перспективу. В рамках заседания состоялась торжественная церемония награждения. Почетные грамоты и благодарственные письма разных уровней получили 60 педагогов. Это наставники, которые не только преподают математику или литературу, но и учат подрастающее поколение беречь семью, историческую память, ценить труд и уважать старших. К новостям компании. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: Конец августа в Беларуси все-таки будет летним. Уже с пятницы началось поступление более теплого воздуха с южных широт. Столбик термометра пополз вверх. Однако в последние выходные месяца атмосферные фронты принесут неустойчивую погоду с осадками и порывистым ветром. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов. В течение дня 22-24 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Цветы – это язык любви. Свежие и изысканные букеты для любого повода в магазине «Дарить цветы» на Мицкевича 9. Специальное предложение ждут вас. Доставка.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик авто бай».
4: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
5: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
4: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп btk.by и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

Возвращаемся в студию после небольшой музыкальной паузы. Все еще пятница. Размеренно продолжается программа «Еще не вечер», где мы стараемся радовать слушателей музыкой, рубриками и приятными вкусными поощрениями. В этом часе мы планируем разыграть еще один вкусный подарок. Но сначала напомню вам о том, что сегодня 28 августа на календарной странице Stray Kids открыли новый музыкальный час. И далее плейлист разгонит Элли Гулдинг. Наслаждайтесь музыкой. Чуть позже отправимся в рубрику «Brainstorm».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Потрясающая новость. Йо суши роллы уже в городе. Улица Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС. Код 29-582-87-16.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Время второй игровой викторины. Желающим принять участие на кону сегодня вкусная шаурма от кафе «Донор Рум». Самая правильная еда – это мясо и овощи. В «Донор Рум» нашли правильный способ, как накормить вас вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – это залог энергии на весь день. «Донор Рум» возле строительного магазина «Билд» по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донор Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-46-15. 548-46-15.
1: Брейнсторм.
0: Несложные правила мозгового штурма. Я задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа под порядковыми номерами 1, 2, 3. Если вы догадались, о чем идет речь, то сбрасывайте смс на короткий номер 9946 с тем вариантом ответа, который вам кажется единственно верным. И, возможно, шаурма достанется именно вам. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 28 августа в 1965 году, появился на свет Сатоси Тадзири, автор серии популярных видеоигр, манги и аниме. Знаете ли вы, о какой известной франшизе идет речь? Вариант первый – Наруто, вариант второй – Покемон и вариант третий – Блич. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 28 августа, появился на свет Сатоси Тадзири, автор серии популярных видеоигр, манги и аниме. О какой франшизе идет речь? Вариант первый – Наруто, вариант второй – Покемон и вариант третий – Блич. Предлагаю довериться интуиции, вспомнить или наугад, выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Я люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи FM» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша второго на сегодня. Мы интересовались, как называется популярная франшиза из серии компьютерных игр, манги и аниме, которую придумал Сатоси Тадзири, японский гейм-дизайнер, один из самых известных людей в этой индустрии. Это Покемон, как многие из вас догадались. В 1989 году появилась портативная консоль Game Boy. Ее особенностью было то, что можно было соединить две приставки специальным проводом и играть с другим игроком. Через провод консоли обменивались с информацией. По легенде, увидев, как жук залез на провод, Сатоси Тадзири смутно задумался над игрой, где можно было развивать монстров и обмениваться ими с друзьями, чтобы собрать полную коллекцию. Таким образом, с 90 по 96 год Тадзири работал над совершенно новой игрой Pocket Monsters, также известной как Pokemon. Интересно, что первая игра изначально называлась Капумон, но Капумон как торговая марка была уже зарегистрирована, поэтому игру переименовали в Pocket Monsters или Покемон. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 8726. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как забрать свой подарок, и отдельно благодарим кафе Donor Room за партнерство. Напомню, адреса возле строительного магазина Билт, улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина Строймаркет, улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение Donor Room и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-4615. 548-4615.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Наталья Василевская. Добрый вечер. Беларусь выполняет и даже перевыполняет свои обязательства перед Россией по программе сотрудничества. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает Белта. Президент поблагодарил Михаила Мишустина и правительство Российской Федерации за безукоризненное следование достигнутым договоренностям. В Барановичах в городском доме культуры в рамках республиканского информационно-просветительского проекта «Пульс страны. Факты, тренды, смыслы» состоялась диалоговая площадка с министром культуры Беларуси Маратом Марковым. Представители трудовых коллективов поднимали актуальные не только для города, но и страны вопросы. Директор Дворца детского творчества Людмила Демидович предложила запустить республиканскую программу партнерства, которая предполагает проведение профессиональными театрами мастер-классов для любительских студий с дальнейшей возможностью для ребят получать эпизодические роли в спектаклях. Марат Марков поддержал инициативу, отметив при этом, что потребность в молодых актерах в столице существует.
2: Я думаю, что предложение правильное. Я, по сути, попробую этот вопрос реализовать уже на уровне министерства. По крайней мере, сделать первые шаги.
1: Директор Барановичского краеведческого музея Наталья Шестак обратила внимание министра на низкую зарплату работников культуры. Сегодня она составляет порядка 65% от общего уровня по стране, что создает разрыв между социальным значением профессии и ее материальной оценкой. Марат Марков признал, что деятельность работников сферы оценивается не на должном уровне и необходимо повышать как материальную оценку труда, так и престиж специалистов в этой сфере.
2: Мы сейчас действительно столкнулись с проблемой, особенно то, что касается небольших учреждений культуры, библиотек, которые входят в систему Министерства культуры. А вы знаете, что это более 2500 библиотек. Домов культуры небольших, в том числе в регионах, там зарплаты действительно очень маленькие. И вот этот вопрос требует такого централизованного решения и подхода. Как его решать? Это уже второй вопрос. Но то, что проблема существует, и над этой проблемой мы будем думать и будем этим заниматься, я в любом случае вам обещаю, потому что меня это точно так же волнует, как и вас.
1: Не просто рубашка, а духовный оберег. Батькову кошелю получили 4 супружеские пары, у которых родился 3-й ребенок. Мероприятие по традиции состоялось в отделе ЗАГС горосполкома. Поздравить родителей и передать подарки в виде деревянного сундучка с национальной сорочкой пришли председатель Барановичского городского совета депутатов Виктор Колосовский и лидер городского отделения партии «Белая Русь» Елена Соловей. Виновниками торжества стали 2 мальчика и столько же девочек. По словам Виктора Колосовского, в Беларуси большая семья всегда была и остается особой ценностью, которую мы бережно храним. Поддержка многодетных является главным приоритетом государства. Вручая льняные кошели, глава депутатского корпуса пожелал, чтобы они принесли тепло и благополучие в дома. А счастье, любовь и детский смех всегда жили рядом с обладателями этого символа. Продолжаем выпуск. Сегодня в Барановичском районе состоялся областной конкурс профессионального мастерства среди рабочих зеленого строительства, приуроченный к предстоящему празднику тружеников села областным дожинкам. Главная тема всех творческих работ – прославление белорусской женщины, труженицы, матери и хранительницы домашнего очага. 15 участников из разных регионов Брещины представили свои композиции, рассказала заместитель директора по экономике и идеологической работе Барановичского районного ЖКХ Татьяна Кукета. В своих работах специалисты использовали цветы, декоративные кустарники и малые архитектурные формы. Живописные клумбы, арки и скульптуры украсили различные локации в агрогородке «Жемчужный» и деревне «Новая мышь». К новостям компании. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону 8029-232-44-44. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Приветствую вас, дамы и господа. В эфире программа «Уютный вечер» на волне 100.0 FM. С вами Саша Чайка. И сегодня мы погрузимся в мир джаза и романтики, где каждая нота словно обнимет нас своим теплом и нежностью. А начнем с песни, которая идеально передает атмосферу влюбленности и легкости, «A Fine Romance» в исполнении Фреда Эстера. Этот талантливый артист не только великолепно пел, но и завораживал зрителей своими танцевальными номерами, создавая настоящие шедевры на экране. В этой композиции он мастерски сочетает иронию и романтику, рассказывая о том, как иногда любовь может быть одновременно прекрасной и забавной. Приглашаю насладиться этой чудесной песней и позволить ей окутать нас своим очарованием.
1: A fine romance with no kisses. A fine romance, my friend,

0: like cactus plants. This is a fine romance.
1: Любовь – это не всегда сказка, но всегда роман. Фред Эстер не только был великолепным певцом, но и талантливым танцором и актером, который оставил неизгладимый след в мире развлечений. Интересно, что Фред начал свою карьеру в детстве, выступая на сцене вместе со своей сестрой и вскоре стал звездой бродвейских мюзиклов. Его харизма и стиль исполнения сделали его иконой золотой эпохи Голливуда. Песня «A Fine Romance» прекрасно отражает его уникальный подход к любви и отношениям, сочетая юмор и романтику. А следующая композиция также затрагивает тему любви и надежды. В ней звучит мелодия, полная нежности и искренности, и The Mills Brothers рассказывают о том, как даже в трудные времена любовь остается важной. Nevertheless наполнена чувством, которое заставляет задуматься о настоящих эмоциях и переживаниях. Приглашаю насладиться этой трогательной мелодией и позволить ей перенести нас в мир

0: Осень – это время перемен и нежных воспоминаний. Нэт Кинг Коул не только покорил сердца миллионов своим уникальным голосом, но и стал символом джазовой эпохи. Интересно, что в молодости Нэт часто выступал в клубах, где его талант заметили и пригласили на радио, что стало началом его успешной карьеры. Умение передавать эмоции через музыку сделало Нэта одним из самых любимых исполнителей своего времени. А следующая композиция наполнена чувством искренности и глубокой эмоциональности, что делает ее особенно трогательной. Ее исполнительница Мелоди Гарда, как и Нэт, умеет создавать атмосферу, в которой каждый может найти что-то близкое. «If You Love Me» приглашаю послушать эту прекрасную композицию и позволить музыке окутать нас своей магией.
1: If you love me, let me know. Tell my heart

Когда настроение говорит о любви, музыка становится голосом сердца. Фредди Коул всегда умел передавать свои эмоции через музыку. Однажды во время выступления в небольшом клубе он заметил, как одна из его поклонниц, тронутая исполнением, расплакалась от счастья. Это вдохновило его на создание многих трогательных композиций, включая «My Mood Is You», где он делится своими чувствами и переживаниями. Его уникальный стиль и глубокий голос делают каждую ноту незабываемой. А в следующей композиции замечательная артистка Дорис Дэй передает ту же искренность и нежность, что и Фредди, рассказывая о том, как любовь может вновь зажечь искру в сердце. Песня «Again» наполнена теплом и надеждой, и каждый аккорд звучит как обещание нового начала. Приглашаю насладиться мелодией и позволить ей окутать нас своим волшебством.

you and I and everybody.

0: и все забывается. Эл Боули стал известен в 1930-х годах благодаря своему уникальному голосу и обаянию. Интересно, что Эл начал свою карьеру в качестве гитариста, но вскоре его вокальные способности привлекли внимание продюсеров, и он стал солистом. Его музыка сочетала в себе элементы джаза и поп-музыки, что сделало его одним из самых популярных исполнителей своего времени. «It's All Forgotten Now» прекрасно передает атмосферу той эпохи, напоминая о том, как важно отпускать прошлое. А следующая композиция затрагивает темы любви и воспоминаний. Перри Комо расскажет в ней о том, что никакие обстоятельства не могут отнять у нас наши чувства и переживания. «They can't take that away from me» наполнена нежностью и искренностью и перенесет нас в мир, где любовь и воспоминания остаются с нами навсегда.
1: The way you wear your hat

Радость в сердце – это состояние души, которое не подвластно времени. Фрэнк Синатра, один из самых ярких представителей джаза, всегда умел передать эмоции через свою музыку. Однажды во время гастролей он встретил группу поклонников, которые рассказали ему, как его песни помогли им пережить трудные времена. Эта встреча вдохновила его на создание новых композиций, полных надежды и оптимизма. Песня «Young at Heart» стала гимном для многих, кто стремится сохранить юность в своих сердцах, несмотря на возраст. А следующая композиция «Maybe» наполнена нежностью и романтикой, а также рассказывает о надежде и ожидании любви. Интересно, что The Inkspots были одними из первых, кто смешал джаз с ритм-энд-блюзом, создавая уникальный стиль, который завоевал сердца миллионов. Их мелодии остаются актуальными и по сей день, напоминая нам о том, как важно верить в лучшее. Приглашаю насладиться этой прекрасной песней и погрузиться в атмосферу романтики и надежды.

Когда любовь становится привычкой, это значит, что она уже заняла особое место в сердце. Анита О'Дэй, известная своим уникальным стилем и неподражаемым голосом, всегда умела привнести в свои выступления искренность и эмоции. Однажды во время одного из них в клубе Анита заметила, как публика буквально затаила дыхание, когда она исполнила «You're getting to be a habit with me». Этот момент стал поворотным в ее карьере, и она поняла, что ее музыка действительно способна трогать сердца. Анита продолжала развивать свой стиль, оставаясь одной из самых ярких джазовых певиц своего времени. На этом наша передача подходит к концу. С вами был Саша Чайка. Но уютный вечер каждого из нас только начинается. И перед тем, как попрощаться, хочу оставить вас с одной замечательной композицией, наполненной ностальгией и теплом. Луи Армстронг с его неповторимым тембром и мастерством игры на трубе создал настоящую классику, которая до сих пор радует нас. Blueberry Hill стала символом романтики и мечтаний, и ее мелодия легко запоминается. До новых встреч на волне 100.0 FM. Приглашаю позволить этой композиции стать завершающим аккордом нашего вечера и погрузиться в атмосферу волшебства и надежды.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Во-во-во, иголенька, полегче.
2: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
1: От цены в шоке даже продавцы.
3: Гастропабе Чехов – новинка. Домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворців – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.
6: Слушай своє на Барановичі FM.

0: Реклама.
1: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
2: Мега скидки от суши-бара Йо Суши и роллы. Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Телефон рекламной службы 60 36 36.
1: Реклама. Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36.
2: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов. В течение дня 22-24 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов. В течение дня 22-24 со знаком плюс.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов. В течение дня 22-24 со знаком плюс.

Исчезли запутанные дни. Среди них ты один. Сколько в башке ерунды, что хочется выйти. Вокруг все яфты.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов. В течение дня 22-24 со знаком плюс.

Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, а это мисс, все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко есть.

Знаешь, мы забываем часто так о Боге, когда вдруг получаем то, о чем молились. И я не знаю, что получится там в итоге, но наши чувства жестко заискрились. Да-да, либо ты решаешь ситуацию, либо эта ситуация решит тебя.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов. В течение дня 22-24 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов. В течение дня 22-24 со знаком плюс.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов. В течение дня 22-24 со знаком плюс.
0: Барановичи FM.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 13-17 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».